0: Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100. Радио 100. Гармония во всем.
1: Quiero ser tu héroe.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Вы слушаете Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
4: Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер сообщил, что на выставке «Золотая осень-2026» в Москве подвели итоги конкурса «Женщины в агропромышленном комплексе». Землячка из Челябинской области Гуллира Шайхметова победила в номинации «Кто, если не я», где награждают за социальные инициативы и улучшение жизни на селе. Хозяйство в селе Белозеры она создала с семьей, на старте получив грант областного Минсельхоза. Муж занимается посевом. Она овцеводством, сама пасет стадо и ухаживает за животными. Фирма помогает детсаду и школе, устраивая для ребят экскурсии. Шайхметова является депутатом собрания Троицкого округа. Для региона это вторая награда в конкурсе. В 2023 году в той же номинации ее получила Ольга Сигаль из Каслинского округа. Губернатор поздравил аграриев с предстоящим днем работника сельского хозяйства. В Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла тренировка по эвакуации культурных ценностей в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Сотрудники отработали действия при чрезвычайных ситуациях, от оперативного оповещения до безопасной транспортировки ценных экспонатов, уделив особое внимание проверке схем эвакуации и слаженности взаимодействия. Такие учения позволяют заранее отработать, действия от которых зависит сохранность библиотечных фондов и музейных коллекций. По итогам тренировки все поставленные задачи были успешно выполнены. Сотрудники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий, отметила заместитель министра культуры Елена Карпова. Лидеры сборной Челябинской области Ольга Фаткулина и Мария Гудошникова уверенно стартовали в новом сезоне. Обе дважды победили на всероссийских соревнованиях на льду «Уральской молнии», сообщает Центр спортивной подготовки по конькобежному спорту региона. Турнир на призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области собрал спортсменов из 7 регионов. Состязания прошли в 3 возрастных группах на 5 дистанциях. Фаткулина выиграла 500 и 1000 метров, Гудошникова – 1500 и 3000 метров. Призовые места получили и другие южноуральцы. Старты в Челябинске стали проверкой сил перед более ответственными соревнованиями. С 27 по 30 октября в Коломне состоится первый этап Кубка России, затем второй этап в Санкт-Петербурге, с 25 по 27 ноября в Уральской молнии. Кубок России в спринтерском и классическом многоборье. А главный старт сезона – чемпионат России в Коломне с 15 по 19 декабря. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачное, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill-Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Chill-Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов.
1: Музыка. Музыка. Без лишних слов. Без лишних слов. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости: Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средства приумножения. 790-94-91.
4: Афиша выходного дня
5: на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
6: Арт-терапия и классика французского искусства. Как провести выходные? В 3 часа дня воскресенья библиотека номер 26 на Комсомольском проспекте 41 приглашает принять участие в мастер-классе по групповой арт-терапии. Участники посмотрят на себя с принятием и заботой через творчество. Занятия проведет практикующий психолог и арт-терапевт Ольга Осипова. В ходе встречи участники будут использовать бумагу, акварели, карандаши. Основная задача – взглянуть на себя любящими глазами. Для участия необходимо зарегистрироваться в сообщении группы библиотеки номер 26 ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. В Музее изобразительных искусств представлена выставка «Классика французского искусства». В экспозиции представлены произведения французской живописи из собрания Пушкинского музея, графики и скульптуры 17-20 веков. Подробности у специалиста музея по связям с общественностью Анны Гневчинской.
7: Вы сможете проследить, как развивалось французское искусство на протяжении 4 веков. В экспозиции придумано все, даже цвет стен особенный. Именно такими были стены парижских салонов, выставок, которые определяли развитие мирового искусства. Отдельная часть экспозиции посвящена французской графике, включая работы импрессионистов и неоимпрессионистов. Пушкинский музей не выставляет графику, поэтому увидеть эти работы в Челябинске – действительно уникальный опыт.
6: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
4: Афиша выходного дня
5: на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер сообщил, что на выставке «Золотая осень-2026» в Москве подвели итоги конкурса «Женщины в агропромышленном комплексе». Землячка из Челябинской области Гуллира Шайхметова победила в номинации «Кто, если не я», где награждают за социальные инициативы и улучшение жизни на селе. Хозяйство в селе Белозеры она создала с семьей, на старте получив грант областного Минсельхоза. Муж занимается посевом. Она овцеводством, сама пасет стадо и ухаживает за животными. Фирма помогает детсаду и школе, устраивая для ребят экскурсии. Шайхметова является депутатом собрания Троицкого округа. Для региона это вторая награда в конкурсе. В 2023 году в той же номинации ее получила Ольга Сигаль из Каслинского округа. Губернатор поздравил аграриев с предстоящим днем работника сельского хозяйства. В Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла тренировка по эвакуации культурных ценностей в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Сотрудники отработали действия при чрезвычайных ситуациях от оперативного оповещения до безопасной транспортировки ценных экспонатов, уделив особое внимание проверке схем эвакуации и слаженности взаимодействия. Такие учения позволяют заранее отработать, действия от которых зависит сохранность библиотечных фондов и музейных коллекций. По итогам тренировки все поставленные задачи были успешно выполнены. Сотрудники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий, отметила заместитель министра культуры Елена Карпова. Лидеры сборной Челябинской области Ольга Фаткулина и Мария Гудошникова уверенно стартовали в новом сезоне. Обе дважды победили на всероссийских соревнованиях на льду «Уральской молнии», сообщает Центр спортивной подготовки по конькобежному спорту региона. Турнир на призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области собрал спортсменов из 7 регионов. Состязания прошли в 3 возрастных группах на 5 дистанциях. Фаткулина выиграла 500 и 1000 метров, Гудошникова – 1500 и 3000 метров. Призовые места получили и другие южноуральцы. Старты в Челябинске стали проверкой сил перед более ответственными соревнованиями. С 27 по 30 октября в Коломне состоится первый этап Кубка России, затем второй этап в Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября в Уральской молнии. Кубок России в спринтерском и классическом многоборье. А главный старт сезона – чемпионат России в Коломне с 15 по 19 декабря. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачное, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области продолжается переселение из аварийного жилья. В этом году из непригодных домов уже переехали более 950 человек. Расселение продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В планах на этот год переселить 1311 человек из аварийного фонда. А в 40 опорных населенных пунктах области к 2030 году улучшат жилищные условия для более чем 7000 человек. Электрички становятся все популярнее в регионе. Башкортостанская пригородная пассажирская компания, которая обслуживает маршруты между Уфой и Челябинском, а также Усть-Катавом и Ошой, за 9 месяцев этого года перевезла более 200 тысяч пассажиров, на 20% больше, чем год назад. Свердловская пригородная компания, работающая по региону и в сторону Кургана и Екатеринбурга, за это же время перевезла свыше 3 миллионов человек. Рост составил 7%. По прогнозам операторов, к концу года общий пассажиропоток превысит 4 миллиона человек. Трое южноуральцев вышли на федеральный этап премии «Человек труда» 2026. По итогам регионального отбора за звание лучших поборются инженер-технолог из Снежинска Георгий Татаренко, инженер-технолог из Озерска Кирилл Муртазин и инженер по робототехнике из Челябинска Анатолий Горбачев. Финал и церемония награждения состоятся 1 декабря в Национальном центре России в Москве. Цель премии – отметить заслуги молодых сотрудников, наставников, опытных мастеров и специалистов, внедряющих новые технологии. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 14 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона встречаю эту субботу я, Соня Дегтярева. Пусть ваш день будет легким, комфортным и проходит в компании «Радио 100». Впереди нас ждет много отличной музыки, так что не переключайтесь.
1: Кавервилль на «Радио 100».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: В середине часа информация о погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 14 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Друзья, в эту субботу в нашем эфире вы можете услышать не только потрясающую музыку, но и интересные программы. Так, совсем скоро выйдет наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». В этот раз Марина Суханова расскажет нам про каблук, как зародилась такая необычная мода и почему она актуальна по сей день. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Whatever love.

0: I'm irresistible, you fool. Give in.
1: Give in, you'll never win.
0: Give in.
1: Give in, you'll never win.
0: Give in.
2: Реклама на Радио 100.
3: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: Куда пойти в выходные?
5: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
6: Море событий и уйма идей на Челгид.
5: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
6: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
5: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает, ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием «Kitten Heel». Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26 года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клогги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

11 часов 54 минуты в Челябинске. В завершении часа Джаз Амор с композицией «Loving You». Дорогие друзья, ну а мы всегда рады встрече с вами на волнах радио 100FM. Мы вас очень любим, поэтому впереди для вас, как всегда, много прекрасной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Россия немедленно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США уже в октябре. При этом Москва может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил по итогам переговора с президентом России Владимиром Путиным, что Москва поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, поступит в ноябре и затем 1 миллион тонн. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе телефонного разговора глав государств 9 октября не обсуждалась, а об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он напомнил о запланированном саммите АТС в Китае, участвовать в котором, по его словам, на данный момент заинтересованы и российские, и американские президенты. По мнению Юрия Ушакова, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то найдут возможность встретиться. США обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткоф. Участники обсуждений, в число которых входили Германия, Франция, Великобритания, также обсудили подготовку Украины к зиме и гарантии безопасности для Киева. Продажа новых автомобилей всех типов в России показывает поквартальный рост. В третьем квартале было продано 396 тысяч машин, на 4,2% больше, чем во втором, и на 32% больше результата первой четверти года. Об этом сообщили в Минпромторге, передает Prime. В министерстве отмечают, что тренда на постепенное восстановление авторынка удалось достичь, в том числе благодаря реализации программ поддержки спроса, льготного автокредитования и автолизинга. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, пришло время напомнить, что прослушать Радио 100 вы можете не только в радиоприемнике, но также в умной колонке на нашем сайте radio100fm.ru и в сообществе ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп, так что обязательно пользуйтесь этой опцией. Кроме того, на сайте вы всегда можете посмотреть, какая композиция сейчас играет в эфире. Дорогие друзья, доброй вам субботы!
1: Кавервилль на Радио 100.

0: В середине часа информация о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 17.
1: Радио 100.

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире прозвучит интервью главного редактора «Радио 100» Кристины Вовченко и директора библиотеки «Точки удивления» Кристины Пименовой. Речь пойдет о неделе «Белой трости», а о том, что подготовили организаторы для социокультурной реабилитации пользователей с нарушением зрения. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На «Радио 100».

0: moments to remember.
1: Реклама на радио 100.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100. Для лиц старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». О том, что подготовили организаторы для социокультурной реабилитации пользователей с нарушением зрения, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Акция «Неделя белой трости» заявлена как региональная и не только в Челябинске проходить, и где-то параллельно еще в других городах области.
2: Да, в этом году к региональной акции присоединится более 20 территорий. Например, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Сатка. То есть география такая разнообразная, широкая. Мероприятие тоже разнообразные, инклюзивные. Объединяет эти мероприятия лишь одно – это доступность для всех нозологии инвалидности, ну, конечно, преимущественно для слепых и слабовидящих, раз уж речь идет о «Неделе белой трости».
1: Акцию откроет научная конференция, и центральной новостью конференции станет презентация первой в России электронного каталога. Расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
2: Совершенно верно. Старт региональной акции даст межведомственная научно-практическая конференция, которая будет посвящена вопросам социокультурной реабилитации в учреждениях культуры. Мы пригласили ответственных от учреждений за аспекты социокультурной реабилитации, за исполнение индивидуальных программ реабилитации. В этом году к нам приедут федеральные спикеры. И, конечно же, главным ключевым событием конференции станет презентация нового электронного ресурса. Это каталог адаптивной досуговой деятельности. Он также межведомственный. В каталог вошли учреждения культуры, образования, социальные сферы. Эта конференция, наверное, больше такой рабочий инструмент и поле для диалога, для того, чтобы улучшить и сделать более эффективным аспект социокультурной реабилитации, особенно для людей с нарушением зрения, потому что индивидуальных программ становится все больше и больше. 150-200 программ мы получаем ежедневно. То есть примерно 150-200 людей получают инвалидность ежедневно. Это Челябинск и Челябинская область. То есть огромное количество. Это и дети, и взрослые, и разные возраста абсолютно. Поэтому фронт работы огромный. Такая конференция действительно необходима. Это тот день, когда мы можем встретиться очно, потому что мы понимаем, что учреждения культуры расположены по всей территории Челябинской области. Городов немало, вопросов немало. Поэтому такая вот рабочая конференция, рабочий инструмент, поле для диалога нам необходимо.
1: Поговорим про программу акции «Неделя белой трости». И библиотека подготовила обширную программу. Это для разных и возрастов, и для семей, для детей маленьких, и также для горожан. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
2: Да, в этом году программа достаточно разнообразная. Для наших маленьких читателей состоится ряд также адаптированных мероприятий. Это экскурсия в парк динозавров, где читатели познакомятся с экспонатами древних животных, которые представлены в натуральную величину. Канистерапия – такое необычное мероприятие. Это встреча с собаками особой породы, которые помогают справиться с поведенческими трудностями. И также пройдет, уже стало традиционным, ежегодным мероприятие «Дефиле. Взгляд на стиль», где дети выступят в качестве модели и представят различные оправы для очков. Также пройдет интерактив «Самые модные очки», где дети создадут самостоятельно оправу своей мечты, потому что все-таки еще существует такой момент, когда ребенок вынужден носить очки. Все-таки это немного ребенка стесняет, ребенок чувствует немного себя, ну, как-то не так, как нормотипичный ребенок, поэтому вот такие мероприятия, как раз-таки, они учат не стесняться, они учат не бояться, они учат оставаться модным. Молодежная аудитория примет участие в городской уличной акции. Эта акция тоже уже проходит второй год. Называется «Внимание, слепые пешеходы». Мы эту акцию проводим при поддержке ГИБДД России по Челябинской области. Вообще акция очень интересная, она проходит для того, чтобы повысить уровень безопасности незрячих людей на дороге, напомнить водителям о правилах белой трости и проинформировать о специфике передвижения незрячих людей. В районе Алого Поля мы ежегодно проводим эту акцию. Конечно, изначально, когда сотрудники ГИБДД останавливают водителей, они не понимают, почему, вроде бы они ехали, ничего не нарушали, здесь их останавливают. Но потом водители понимают, что это оправдано, что пешеходами все-таки являются еще и люди с нарушением зрения, это немаловажно. Незрячий человек абсолютно случайно может оказаться на проезжей части, например, вдали от пешеходного перехода. И здесь-таки как раз вот эта акция способствует тому, чтобы водители активно так же, как и пешеходы, включались и могли помочь незрячему человеку обратно, например, вернуть его на тротуар, или же, если он находится в непосредственной близости от пешеходного перехода, тогда помочь перейти дорогу.
1: Останавливают ГИБДД водителей, какие-то буклеты вручают?
2: Да,
1: или...
2: останавливают ГИБДД водителей, при этом присутствует специалист библиотеки и незрячий человек. И уже на конкретном примере мы показываем, как себя нужно вести, если на проезжей части, на пешеходном переходе оказался незрячий человек с белой тростью. Белая трость – его опознавательный знак. Конечно, даем буклеты, даем памятку о правилах поведения, о правилах белой трости и небольшие сувениры, которые читатели сами изготавливают для водителей. Для горожан мы тоже подготовили для нормотипичных горожан обширную программу. Это тифлоэкскурсия по кварталу компактного проживания незрячих. То есть там сосредоточены основные учреждения, где работают, обучаются люди с нарушением зрения, ДК слепых, общество слепых, библиотека, конечно же. Подготовили адаптированную экскурсию по пешеходной части улицы Кирова. Эту экскурсию мы тоже проводим не первый год. И такой флешмоб своеобразный вызывает огромный отклик у горожан. Далее запланировали. Планирована креативная лаборатория, которую мы назвали «Код Брайля». Наши гости познакомятся с особенностями чтения письма по системе Брайля и создадут арт-объект «Карта ощущений», где с помощью точек, линий, текстур смогут закодировать свои впечатления с адаптированных экскурсий. Эти все экскурсии проходят с закрытыми глазами. На горожан надевают специальные маски затемняющие, и уже люди могут окунуться непосредственно вот в жизнь.
1: В мир, да?
2: Да, в мир незрячих людей, почувствовать себя вот незрячим. И одновременно понять, какие сложности бывают у незрячего человека.
1: А как там можно записаться? Или как вот вообще попасть на эту экскурсию?
2: Да, можно записаться через группу ВКонтакте нашей библиотеки. Можно просто следить за нашей новостной лентой и в назначенное время, в назначенное место подойти. То есть мы никому не откажем.
1: Здорово.
2: Рады абсолютно видеть всех горожан на наших мероприятиях. Ну, наверное, одним из необычных и ярких событий станет открытая тренировка по адаптивному футболу «Культурный гол», который пройдет под лозунгом «Навстречу культурной столице». Нужно сказать, что это такой своеобразный спортивный эксперимент для нас. Очень многие задают вопросы. Вы учреждение культуры, библиотека, при чем здесь футбол? Но нужно сказать, что одной из команд станут участники специальной военной операции, которые получили инвалидность, потеряли зрение в ходе боевых действий. И это наши читатели. Мы обязаны их поддержать в этой инициативе, так как библиотека является центром социокультурной реабилитации, а спорт, двигательная активность – это одно из направлений социокультурной реабилитации. Поэтому здесь у специальной библиотеки очень такая разнообразная работа, очень большой спектр задач, мероприятий. Поэтому вот как раз-таки в таком мероприятии мы тоже решили поддержать наших читателей. Второй командой будут руководители и специалисты учреждений культуры. Игра будет на равных, в равных условиях. На наших зрячих участников мы наденем опять же маски темные для того, чтобы они оказались в равных условиях с незрячими людьми. Событие такого формата пройдет впервые в нашем регионе, пройдет на адаптированном поле и станет наглядным примером того, как спорт и искусство способны стирать барьеры и формировать общество равных возможностей. Ну и завершится наша региональная акция открытием территории буккроссинга в новом зале ожидания для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Челябинск главный. Такое событие тоже для нас в новинку, такая коллаборация. Это событие позволит сделать чтение доступным в повседневной городской среде и превратит обычное транзитное пространство в точку культурного притяжения. Наши незрячие люди очень часто путешествуют и самолетом, поездом. Конечно, поезд для них это преимущественный вид транспорта. А железнодорожный вокзал полностью адаптирован для незрячих. Служба сопровождения прекрасно работает. Например, у нас есть молодой читатель Алексей Боровиков. Он вообще путешествует самостоятельно, без сопровождающего. Он сказал, я приезжаю на вокзал, я знаю, что мне помогут, встретят меня. И, конечно же, железнодорожный вокзал тоже открыл отдельную территорию, зону для маломобильных пассажиров, зону ожидания. И для того, чтобы незрячие могли также комфортно, не скучно ожидать ждать отправления своего поезда, мы открываем эту территорию буккроссинга. Книги будут разных форматов, и для детей, и для взрослых. Это и книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, и укрупненка, и обычные книги. Для детей это тактильные рукодельные издания. Преимущество в том, что если книга заинтересовала читателя, и как бы ему не хочется оставлять ее в этом зале, он ее может взять с собой в путешествие, пока едет в поезде, продолжит ее читать.
3: Этот обмен только между маломобильными участниками, или вообще может любой человек прийти в эту зону, в эту, отнести какие-то книги?
2: Да, абсолютно верно. Может любой человек прийти, путешественник. Плоскопечатный формат книг тоже есть. Он может взять эту книгу, а может принести какую-то, оставить свою. Еще хочется также отметить, что наша библиотека в этом году впервые примет участие во Всероссийском женском форуме «Стальное кружево Урала». Это для нас даже как бы продолжение недели «Белой трости». В этом году получилось чуть больше, чем неделя. И мы представим на «Стальном кружеве Урала» инклюзивную мастерскую, которую мы назвали «Детали и текстуры», где раскроем секреты изготовления тактильных рукодельных изданий, проведем арт-эксперимент, где участники оформят памятный сувенир, используя кружево и шрифт Брайля как символ того, что слово можно почувствовать. Вот уже четвертый год неделя «Белой трости» является таким региональным мероприятием. Второй год проводятся городские уличные акции, а в том числе и в городах Челябинской области есть огромный отклик у горожан. И незрячие тоже отмечают, что общество становится толерантнее, общество не задает лишних вопросов, они помогают. То есть если видят, что человеку нужна помощь в транспорте, на пешеходном переходе, на проезжей части, то есть горожане обязательно подойдут, предложат свою помощь, если она нужна, обязательно ее окажут. Это очень важно, потому что в этот процесс включается и молодежь, подрастающее поколение, чтобы общество было не просто инклюзивным, да, а для того, чтобы общество помогало.
3: Согласна полностью. Кристина Владимировна, давайте, наверное, еще раз пригласим наших слушателей, где можно присоединиться к акции.
2: Да, конечно, мы с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, горожан, гостей города на мероприятие «Недели Белой Трости». Можно следить за нашими событиями в группе Челябинской областной специальной библиотеки ВКонтакте. Мы запускаем, кстати, очень вкусную коллаборацию с кафе «Кофе и книги». Можно будет посетить любую точку этого кафе, купить напиток и получить приглашение на наши специальные мероприятия и римовку с логотипами нашей библиотеки и «Недели или «Белой трости». Также у библиотеки есть официальный канал в мессенджере Макс, есть сайт библиотеки, наше неофициальное название «Точки удивления». Поэтому следите за нашими событиями и обязательно приходите, посещайте наши мероприятия.
3: Спасибо вам огромное за это подробное интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Почти час дня в Челябинске. Друзья, продолжаем встречать и проводить эту субботу музыкально. Надеюсь, что ваш день проходит легко, что все ваши планы реализуются, а ваше настроение прекрасное и отдыхательное. Впереди нас ждет много прекрасной музыки, ну а совсем скоро узнаем о новостях региона от Антона Образцова.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральских автомобилистов призывают не откладывать замену водительских удостоверений, которые подпадали под действие постановления об автоматическом трехлетнем продлении. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, речь об удостоверениях, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В частности, водительские права, у которых срок действия закончился в октябре 2023 года и был автоматически продлен на 3 года, становятся недействительными уже в октябре 2026-го. В Златоусте локомотив сошел с рельсов. Инцидент произошел сегодня утром на железнодорожных путях базы ПМС-173 на станцию Ржумка. А обошлось без опрокидывания, наследование поездов происшествия не повлияло. Златоустовская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 24-25 октября в Конгресс-холле Таганай пройдет 6-й Всероссийский открытый женский форум «Стальное кружево Урала». Главными спикерами станут психолог Михаил Лобковский, писательница Дарья Донцова и телеведущая Екатерина Андреева. Также в программе второй фестиваль «Кокошника», показы челябинских дизайнеров и разговор о моде как о культурном коде. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 13 часов 11 минут в Челябинске. Дорогие друзья, с вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Хорошего вам субботнего дня. Пусть все ваши планы сегодня реализуются. День будет насыщенным, ну и, конечно, культурным. До скорой встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 17.
1: Радио 100.
2: Jet setter. Go get her.

0: Нея One in a Million только что в нашем эфире. Дорогие друзья, помните, что вы одни на миллион, и все самое прекрасное, что есть в этом мире, только для вас, как и музыка высшей пробы, естественно. Совсем скоро в эфире я расскажу, как провести выходные дни в Челябинске, так что если вы еще не запланировали культурные мероприятия, обязательно включите их в свою программу.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Арт-терапия и классика французского искусства. Как провести выходные? В 3 часа дня воскресенья библиотека номер 26 на Комсомольском проспекте 41 приглашает принять участие в мастер-классе по групповой арт-терапии. Участники посмотрят на себя с принятием и заботой через творчество. Занятие проведет практикующий психолог и арт-терапевт Ольга Осипова. В ходе встречи участники будут использовать бумагу, акварели, карандаши. Основная задача – взглянуть на себя любящими глазами. Для участия необходимо зарегистрироваться в сообщении о группе библиотеки номер 26 ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. В Музее изобразительных искусств представлена выставка «Классика французского искусства». В экспозиции представлены произведения французской живописи из собрания Пушкинского музея, графики и скульптуры 17-20 веков. Подробности у специалиста музея по связям с общественностью Анны Гневчинской.
2: Вы сможете проследить, как развивалось французское искусство на протяжении 4 веков. В экспозиции придумано все, даже цвет стен особенный. Именно такими были стены парижских салонов, выставок, которые определяли развитие мирового искусства. Отдельная часть экспозиции посвящена французской графике, включая работы импрессионистов и неоимпрессионистов. Пушкинский музей не выставляет графику, поэтому увидеть эти работы в Челябинске – действительно уникальный опыт.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

13:48 в Челябинске. Друзья, мы с вами продолжаем путешествие по волнам музыки высшей пробы. Давайте вместе наслаждаться прекрасными композициями, которые звучат в нашем эфире. Уже совсем скоро Melody Gardot «Over the Rainbow». Ну а следующий час традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. США хотят в течение ближайших недель согласовать некое предложение по завершению конфликта на Украине, а затем представить его России, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник. Как сообщал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткоф, на переговорах обсуждалось урегулирование украинского конфликта до наступления зимы. Помимо переговорщиков от США и Украины, на встрече присутствовали представители Франции, Британии, Германии, Еврокомиссии и НАТО. По данным СМИ, переговоры продолжали 6 часов. В ходе дискуссии обсуждалось предложение о прекращении военных действий. Около 20 человек получили легкие травмы в результате мощного землетрясения в Панаме, передает Интерфакс со ссылкой на местные власти. Данные об ущербе пока предварительные. Так, представители Национальной системы гражданской защиты сообщили, что пострадали около 200 построек, домохозяйств, больниц, церквей, государственных учреждений, гостиниц, а также автотрассы и мосты в ряде провинций страны. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Панаме в пятницу вечером. В Европе хотят построить новый газопровод для поставок российских энергоносителей. Глава правящей партии Республики Сербской Милорад Додик в беседе с РИА Новости сообщил, что его соратники намерены поднять этот вопрос после победы на выборах. Газ планируется поставлять через территорию Сербии. Экипажи египетской авиакомпании «Алмасрия» учат русский язык в составе учебных групп в русском доме в Каире, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании. По ее словам, среди экипажа есть определенная доля говорящих на русском. «Алмасрия» выполняет рейсы из 14 городов России на египетские курорты и намерена расширять географию полетов. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14 часов 14 минут в Челябинске. Дорогие друзья, это прекрасный повод загадать желание, улыбнуться и послушать кавер на великолепный хит «The Look» от группы Roxette.
1: Кавервилль на радио 100.

Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную субботу. Давайте сделаем радиоприемник погромче, настроимся на волну 100% комфорта, оставим всю суету за бортом и отправимся в это чудесное путешествие по волнам прекрасной музыки Enigma Sadness прямо сейчас в нашем эфире.

0: В середине часа информация о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 17.
1: Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

14:50 в Челябинске. Друзья, в завершении часа у нас прозвучат Алекс Ху и Джаз Амор. Следующий час начнем с новостей региона от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области завели 24 уголовных дела на родителей юных водителей питбайков в текущем году. Судимости крупный штраф за вовлечение детей в совершение опасных действий получили уже 9 семей. Родители еще 800 подростков привлекли к административной ответственности. Полицейские ежедневно проводят проверки, чтобы исключить несовершеннолетних водителей с дорог во избежание аварийных ситуаций. Правоохранители также призывают родителей не покупать детям мини-мотоциклы, так как это не безобидный подарок, а источник повышенной опасности. Электрички становятся все популярнее в регионе. Башкортостанская пригородная пассажирская компания, которая обслуживает маршруты между Уфой и Челябинском, а также Усть-Катавом и Ошой, за 9 месяцев этого года перевезла более 200 тысяч пассажиров, на 20% больше, чем год назад. Свердловская пригородная компания, работающая по региону и в сторону Кургана и Екатеринбурга, за это же время перевезла свыше 3 миллионов человек. Рост составил 7%. По прогнозам операторов, к концу года общий пассажиропоток превысит 4 миллиона человек. Трое южноуральцев вышли на федеральный этап премии «Человек труда 2026». По итогам регионального отбора за звание лучших поборются инженер-технолог из Снежинска Георгий Татаренко, инженер-технолог из Озерска Кирилл Муртазин и инженер по робототехнике из Челябинска Анатолий Горбачев. Финал и церемония награждения состоятся 1 декабря в Национальном центре России в Москве. Цель премии – отметить заслуги молодых сотрудников, наставников, опытных мастеров и специалистов, внедряющих новые технологии. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Почему все вкусное вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, хочу напомнить вам о том, что в нашем сообществе ВКонтакте вы всегда можете найти не только трансляцию нашего эфира, но также прочитать эксклюзивные новости и послушать наши подкасты. Туда мы загружаем наши проекты и программы, например, такие как «Диатоника», «Афиша выходного дня», «Музыкалка», «Культурный код», «Артефакты», «Language Time» и многие другие. Поэтому обязательно заходите на наши интернет-ресурсы и наслаждайтесь не только музыкой высшей пробы, но и интересными программами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Продолжаем наслаждаться спокойной, размеренной субботой на волне 100% комфорта. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Домита Джо «In the Dark». Друзья, пусть ваш день будет такой же спокойный, музыкальный и невероятно атмосферный, как эта композиция.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает, ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием Kitten Heel. Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26 года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще – в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клоги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
3: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: 19:57 в Челябинске. Друзья, спасибо огромное за то, что проводите эту субботу на волне 100FM. Я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь, но впереди вас ждет много музыки высшей пробы и, конечно же, отличного настроения. Мы с вами встретимся в эфире в понедельник. Хочу пожелать вам хороших выходных. Пусть они будут насыщенными, яркими и культурными. До скорой встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте! В эфире Диатоника. У микрофона оперная певица Дарья Аброськина.
2: И ведущий клуба размышлений одинокого прохожего, психолог Юрий Гельстром. Добрый вечер. Знаешь, Даша, мы с тобой часто рассуждаем об эстетике, форме, стиле. Но пока мы совсем не говорили об очень красивых людях в искусстве и о том, как этой красотой они распоряжаются. Такую красоту часто называют трагической.
0: Трагическая красота. В театре на таких смотрят снизу вверх, а в жизни за этим почти всегда стоит тайна и загадка. Сегодня мы решили вспомнить человека, о котором в 30-е годы говорила вся театральная Москва. Человека с невероятной родословной, редкой статью и очень грустной судьбой. Актер Дмитрий Дорлиак. Дим, как его все звали.
2: И поговорим мы про Диму Дорлиака языком фактов без глубокого психологического анализа. И попытаемся понять, помогает ли человеку такой безупречный образ выжить или наоборот делает мишенью.
0: Дима Дорлиак родился в 1912 году в семье с поразительной историей. Старин, французский дворянский род. А его мать Ксения Николаевна Дорлиак, бывшая фрейлина последней императрицы Александры Федоровны. Казалось бы, после 17-го года эмиграция или гибель. Но Ксения Николаевна обладала феноменальной певческой школой.
2: И железным характером. Она осталась после революционной России, блестяще преподавала в Ленинграде, а в начале 30-х уже заведовала кафедрой сольного пения в Московской консерватории. Воспитала Наталью Шпиллер, любимую певицу Сталина. Бывшая фрейлина получила орден Трудового Красного Знамени и звание заслуженного деятеля искусств. Семья стояла крепко и при советской власти.
0: И вот в такой артистической семье растет сын. Высокий, поджарый, первоклассный пловец, отличный теннисист. Заканчивает Вахтанговскую школу. Его сразу берут в труппу. А в 1933 году Люсьен Шардон в бальзаковской человеческой комедии «Москва сходит с ума».
2: Буквально. Девушки часами стояли у служебного входа театра Вахтангова в любую погоду. Если спектакль переходил в ночную репетицию, они мерзли под снегом и дождем до рассвета с охапками увядающих цветов. Только бы увидеть, как он выйдет на улицу. Ему мешками приносили письма с признаниями, а Дима, он их даже не вскрывал. Либо рвал не глядя, либо отдавал коллегам-актерам в гримерке, как легкое чтиво для смеха.
0: Жестоко. Но в этом не было фальшивого высокомерия. Скорее, абсолютная естественность. Он ведь выглядел вызывающе для советской Москвы. Безупречный крой одежды, барская осанка. И его знаменитая трость из красного дерева с тонким серебряным набалдашником. В 30-е годы он был, наверное, единственным абсолютно здоровым молодым мужчиной во всем Советском Союзе, который ходил по улицам с тростью

0: А потом началось кино. Главная роль парижанина Коммунара в «Зорях Парижа». Появились настоящие деньги, и Дорляк начал жить, как вся богемная талантливая молодежь. Лучшие столичные рестораны, застолья, шлейф романов с первыми красавицами. Это бросалось в глаза. Москва строила метро, маршировала в одинаковых кепках, а тут франт, аристократ, гуляка.
1: А потом режиссер Абрам Ром зовет его на главную роль в фильме «Строгий юноша». Гриша Фокин. По замыслу, образ идеального юноши новой эпохи. Но когда фильм смонтировали, у чиновников от культуры случился шок. На экране был не строитель социализма, а холодный античный бог с буржуазным шиком, очень похожий на героев фильмов Лени Рифеншталь, любимицы Гитлера.
0: Ром попытался нащупать эстетику интеллектуального кино, но попал под сталинский каток. Фильм запретили и положили на полку почти на 30 лет. Каким-то чудом никого не сослали в лагеря. В качестве одной из причин назывались грубейшие отклонения от стиля социалистического реализма.
1: Но женщины в жизни Дмитрия играли не меньшую роль, чем кино. Отказать женщине он не мог ни в чем, как не мог и обижаться на женщин. Еще в те времена, когда Дима снимался в первом своем фильме «Зори Парижа», начался роман с его партнершей, красивой киноактрисой Антониной Максимовой. Роман был, как почти всегда у Димы, очень бурный и болезненный. И когда пришло время разрыва, то получил он почему-то громкую огласку в кругах кино. Кончилось тем, что в газете «Кино» была напечатана большая статья под названием «Пошляк из театра Вахтангова».
0: Вышел приказ начальника всей кинопромышленности Советского Союза Бориса Шумяцкого. Строжайше запрещалось всем киностудиям всех 11 республик, в те годы их было 11 Советского Союза, приглашает для участия в киносъемках артиста театра имени Вахтангова Дорляка ввиду безнравственного поведения вышеназванного артиста, недопустимого для советского работника театра и кино.
1: Приказ оказался для Димы большим ударом. Иссяк главный источник его существования. Ему пришлось перейти на скромное театральное жалование. К тому же его собственная мать, профессор консерватории, женщина строгих правил и твердого характера, возмутилась легкомысленным поведением своего сына и отвернулась от Димы.
0: С психологической точки зрения это страшный момент. Человек жил, не обладая какими-то выдающимися талантами, опираясь на свою природную красоту, на обаяние, на то, что все дается легко. А когда этот фасад треснул, под ударом государственной машины под ним не оказалось защитных механизмов. Трость и французская фамилия перестали защищать.
1: Наступает 1938 год. Гастроли Вахтанговского театра в Сибири. Иркутск. Никакой высокой драмы. Подработка во время каникул. Дима заболевает сыпным тифом. В провинциальной больнице в тяжелейших условиях угасает за несколько дней.
0: Какая-то злая насмешка судьбы. Молодой, цветущий атлет, пловец, любимец публики. Умирает от банальной инфекции на краю страны. Также в свое время ушла Вера Комиссаржевская. Но то, что произошло дальше, когда тело привезли в Москву, а сделать это было совершенно непросто, показало масштаб феномена.
1: Похороны собрали тысячи людей. Вся театральная Москва. Толпы заплаканных женщин, забитые переулки. Люди шли непрерывным потоком, будто хоронили великого актера. Умерший годом позже великий Борис Щукин столько плакальщиков на своих похоронах не собрал.
0: Вечером близкие друзья Димы устроили ему поминки и решили обойти все его любимые рестораны. И во всех ресторанах Москвы был траур в тот вечер. Старые цыгане в ресторане «Прага» пели любимые песни Димы. А застольную пели с припевом «Не приедет к нам любимый Дмитрий Львович дорогой».
1: И все-таки, Юрий, возвращаясь к нашему вопросу, помогает ли такая трагическая красота в жизни?
0: Мне кажется, Дарья, она помогает произвести впечатление на старте. В перспективе иногда помогает, иногда мешает, если за ней ничего не успели построить и создать. Красота без внутренней опоры делает человека хрупким и уязвимым. Марлен Дитрих, величайшая актриса кино, не справилась. Последние 13 лет своей жизни провела, не вставая с постели, в своей парижской квартире. Актриса приказала убрать из дома все зеркала, полностью отказалась от визитов и запретила себя фотографировать, чтобы мир запомнил ее исключительно молодой и безупречной.
1: Какая высокая цена за право остаться идеальной в памяти поклонников, запереть себя от живого мира, от объятий, от самого течения жизни. Получается, что победить время нельзя, но ведь можно перестать с ним воевать.
0: Этому и учит терапия принятия ответственности. Ведь подлинная зрелость – это смелость взглянуть в зеркало без страха, разрешить себе меняться, стареть, быть не безупречным, а живым, уязвимым человеком, способным чувствовать и отдавать.
1: Берегите себя. И пусть в вашей жизни почаще встречаются люди, рядом с которыми не нужно соответствовать. Те, кто любит вас настоящими, со всеми потертостями и морщинками.
0: С вами была программа «Диатоника», Юрий Гристро
1: и Дарья Аброськина. До встречи в эфире. «Диатоника» на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
4: Море событий и уйма идей на ChillGid.
5: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
5: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Вдали от суеты. Осенний джаз. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Куда пойти в выходные?
4: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
5: Море событий и уйма идей на Челгид.
6: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
5: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
6: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
7: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
8: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

слушаете «Радио 100».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

jour en été. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.